0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен, ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен, значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

держит не

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это и символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 23 июня постарайтесь спланировать день так, чтобы у вас хватило времени и на работу, и на дом. Семейные дела окажутся крайне важными.
1: Тельцы. С сегодняшним настроением не стоит намечать какие-либо деловые поездки, а увеселительные можно.
0: Близнецы. Во вторник игра воображения может сослужить вам плохую службу. Не поддавайтесь эмоциям, они выведут вас на ложную дорогу.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Планы придется поменять неоднократно, но это не доставит дискомфорта. Главное, чтобы не пострадало дело, которым вы занимаетесь.
0: Львы. 23 июня нужно будет сохранять бдительность, чтобы суметь заранее предугадать назревающие проблемы.
1: Девы. Любому человеку время от времени требуется передышка. Однако это не тот день, когда можно все бросить.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник старые наметки каких-то проектов при помощи единомышленников удастся привести к развитию и удачному завершению.
1: Скорпионы. Осторожно. То, что вам покажется невинным, другому человеку может нанести глубокую душевную травму.
0: Стрельцы. 23 июня не следует затягивать слишком опасные эксперименты и слишком откровенничать с дамским окружением.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, вам должно хватить веры в свои силы, иначе вы рискуете потерять шанс реализовать представившиеся возможности.
0: Водолеи, во вторник вполне вероятна реанимация какого-то давнего чувства, романа, каких-то забытых романтических отношений.
1: Рыбы, если ваше сердце одиноко, то сегодняшние события могут в корне этот факт изменить.

0: «Зарядка». Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 23 июня в 1868 году запатентована пишущая машинка. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион». В 1964 году запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». В 1987 году в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
2: Этот день тому назад.
4: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
5: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
8: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
9: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
10: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире 8-923-663-103 и 2.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Овны. 23 июня постарайтесь спланировать день так, чтобы у вас хватило времени и на работу, и на дом. Семейные дела окажутся крайне важными.
1: Тельцы. С сегодняшним настроением не стоит намечать какие-либо деловые поездки, а увеселительные можно.
0: Близнецы. Во вторник игра воображения может сослужить вам плохую службу. Не поддавайтесь эмоциям, они выведут вас на ложную дорогу.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Планы придется поменять неоднократно, но это не доставит дискомфорта. Главное, чтобы не пострадало дело, которым вы занимаетесь.
0: Львы. 23 июня нужно будет сохранять бдительность, чтобы суметь заранее предугадать назревающие проблемы.
1: Девы. Любому человеку время от времени требуется передышка. Однако это не тот день, когда можно все бросить.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник старые наметки каких-то проектов при помощи единомышленников удастся привести к развитию и удачному завершению.
1: Скорпионы, осторожно. То, что вам покажется невинным, другому человеку может нанести глубокую душевную травму.
0: Стрельцы. 23 июня не следует затягивать слишком опасные эксперименты и слишком откровенничать с дамским окружением.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, вам должно хватить веры в свои силы, иначе вы рискуете потерять шанс реализовать представившиеся возможности.
0: Водолей, во вторник вполне вероятно реанимация какого-то давнего чувства, романа, каких-то забытых романтических отношений.
1: Рыбы, если ваше сердце одиноко, то сегодняшние события могут в корне этот факт изменить.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега, там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка.

0: Чимале 11 часов.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли, особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. 3 годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
3: Бытовые истории.
5: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
6: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
7: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
8: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
9: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Музыка на паузе. Рассуждение на плей. Расскажу о том непростом моменте, когда люди наносят себе татушки с именами вторых половинок, с которыми потом разбегаются. И что потом делать? Искать себе человека с таким же именем? Или сводить тату? Наколку сложно удалить. А вот аватарки в социальных сетях неплохо бы обновлять, если на них бывшие.

удержаться не в сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут?

как бы, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо звезды достать.

только холод стоял, стоял, как прежде. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Уважаемые слушатели, вы думаете, дрифтуют только на спорткарах? А вот и нет. В Петербурге отгремел чемпионат по фигурному вождению троллейбуса. В честь 90-летия усатого транспорта гонщики впервые выпустили на реальные городские улицы с фишками и препятствиями 43 пилота со всей страны, от Калининграда до Владивостока, и 9 отчаянных девчонок. И знаете что? Петербургские парни Алексей Скворцов и Артем Пазухин просто порвали асфальт, взяли золото и серебро. Так что в следующий раз, когда поедете на троллейбусе, помните, за рулем, возможно, находится будущий чемпион. Поехали!
1: Yeah!
2: Чузголотые борода слушают.
3: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
2: 7 минут.
4: Басков! Встать! Встать, я сказал!
2: Все, он стоит.
3: Большое человеческое вам спасибо.

0: Чимали 2 часа дня.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
4: I'll be back.
3: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о создании протеза кисти, очень напоминающего кибернетическую руку героев «Терминатора» и «Звездных войн». Безрукие инвалиды, подключившиеся к устройству, смогут не просто шевелить несколькими искусственными пальцами, но и сжимать их точно в зависимости от мысленного усилия, как если бы сжимались пальцы собственной руки. Эти же технологии могут найти применение при создании экзоскелетов для мощных боевых машин, повторяющих движение человека. Беспроводные инструменты нам подарили тоже космические путешественники. Тут все просто и понятно. Изначально они понадобились в космосе, и некоторые из таких инструментов были разработаны для лунной миссии корабля «Аполло». Астронавтам требовался инструмент без проводов, которым бы они могли проводить бурение на Луне грунта на глубину до 3 метров. В процессе разработки специнструментов были решены не только вопросы беспроводности, но и эргономического расхода энергии. Так что, слушая, как соседи делают ремонт с помощью перфоратора, можно благодарить космических инженеров.
2: Бытовые истории.
5: Недавно услышал интересную фразу от одного известного психолога о том, что у большинства людей их истинные таланты не раскрыты на 3/4, то есть на 75%. Но, видимо, есть над чем работать. Под привычные песни на любимой волне.

нужно многому учиться. Каждый день приобретать опыт и вместе с тем оставаться человеком. Всякое случается, и без выяснения отношений не обходится общение. Не надо поддевать злыми шутками, неуместной критикой и, не дай бог, оскорблениями. Конфликт когда-нибудь закончится, а слово не воробей. Если вылетело, то уже никогда не поймаешь. Берегите отношения.

диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: тому назад.
1: 23 июня в 1868 году запатентована пишущая машинка. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион». В 1964 году запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». В 1987 году в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара капуцинов».
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
7: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

Сейчас часто звучит из каждого утюга информация о том, что нужно быть уверенным в себе. Этакая маска, о которой транслируют с утра до ночи. Интернет, тренеры личностного роста и другие персонажи. Поэтому в любой ситуации лучше оставаться самим собой, а уверенность в себе у каждого индивидуальная.

0: Новости о птичьем гриппе. Страусы сихают под землю. Кроты в панике. Одна вдова по объявлению познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. Привела себя в порядок, накрыла стол. Пришел мужчина при параде с цветами, коньяком и коробкой конфет. Сели за стол, выпили по рюмочке, разговаривают.
1: Квартира у вас и вправду хорошая. На вас записано, да?
2: Нет, на дочку, но у нее своя очень хорошая, да.
1: А дача? Вы писали, что у вас дача есть.
2: Дача тоже на дочку записана. Ну, я там хозяйничаю иногда так,
1: машина? Машина?
2: Сын пользуется. Вот. Ну, никогда не отказывается, если куда мне надо.
1: Ну, что же вы тогда порядочным людям голову морочите, а?

0: Господи, да у тебя тени под глазами. Опять пил всю ночь, да? Да. Ой, хреново мне. Дотерплю до обеда, а там опохмелюсь, что ли.
1: Вы прослушали радиоспектакль «Тени исчезают в полдень».
0: Холмс, я, конечно, понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда, я не понимаю.
2: Элементарно, Ватсон, чтобы лорд его не искал.

0: Если чувствуешь, что глупеешь, не огорчайся. Поглупеть может только умный.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен и Типара.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Весной 1876 года мировые СМИ пестрили заголовками «Свет приходит к нам с севера, из России», «Северный свет», «Русский свет», «Чудо нашего времени», «Россия, родина электричества». На разных языках журналисты восхищались русским инженером Павлом Яблочковым, чье изобретение, представленное на выставке в Лондоне, изменило представление о возможностях использования электричества. Изобретателю в момент выдающегося триумфа было всего 29 лет. Главное изобретение в его жизни родилось во время опытов с электролизом поваренной соли. Во время одного из опытов по электролизу параллельно расположенные угли, погруженные в электролитическую ванну, случайно коснулись друг друга. Тогда между ними вспыхнула электрическая дуга, на короткий миг осветившая ярким светом стены лаборатории. Инженеру пришла в голову мысль о том, что можно создать дуговую лампу без регулятора межэлектродного расстояния, которая будет значительно надежнее. Весной 1876 года ему удалось закончить работу по созданию дуговой лампы без регулятора. Лампа Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем ее предшественницы. Она представляла собой два стержня, разделенных изоляционной прокладкой из каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. Новый источник света произвел настоящий фурор. За лампой прочно закрепилось название «Свеча Яблочкова».
1: Бытовые истории.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: тому назад.
1: 23 июня в 1868 году запатентована пишущая машинка. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион». В 1964 году запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». В 1987 году в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
0: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
7: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Новости о птичьем гриппе. Страусы сихают под землю. Кроты в панике. Одна вдова по объявлению познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. Привела себя в порядок, накрыла стол. Пришел мужчина при параде с цветами, коньяком и коробкой конфет. Сели за стол, выпили по рюмочке, разговаривают.
1: Квартира у вас и вправду хорошая. На вас записаны, да?
2: Нет, на дочку, но у нее своя очень хорошая, да.
1: А дача? Вы писали, что у вас дача есть.
2: Дача тоже на дочку записана. Ну, я там хозяйничаю иногда, так вот, приезжаю.
1: Машина?
2: Сын пользуется. Ну, никогда не отказывается, если куда мне надо.
1: Ну, что же вы тогда порядочным людям голову морочите, а?

0: реклама. Попробуйте новое пиво «Студенческое» со вкусом пельменей. Я не понимаю, ну почему у нас ни одного клиента, а?
1: Может быть, вывеску все-таки поменяем, а?
0: А какая у нас сейчас?
1: Сейчас закрыта.

0: вот на меня собаки бросаются. Бросаются на меня собаки, потому что внутри меня косточки.
1: В Чимале 16 часов 30 минут.

0: Силуз нельзя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Музыкальные CD, CD-ROM и видеокассеты состарились. Компьютеры становятся все мощнее, воспроизводящее устройство все совершеннее. Новые пожелания возникают и у потребителей, и у индустрии развлечений. Результат – Blu-ray диск, сокращенно BD. В 2002 году ведущее предприятие по производству потребительской электроники, компьютеров и программного обеспечения договорились о параметрах Blu-ray Discs. В 2008 году новый оптический носитель информации одержал победу над альтернативными форматами HD-DVD. DVD и VMD. Название Blu-ray восходит к английскому Blu-ray, что означает «синий луч», букву «и». В написании в этом словосочетании пришлось выпустить, чтобы зарегистрировать его как торговую марку. Предшествующие форматы использовали для записи и считывания данных красный лазер, в то время как BD применяет синий-фиолетовый. Использование для считывающей оптики синий-фиолетового лазера с длиной волны 405 нанометров и цифровой апертурой 0,85 позволило вдвое сузить дорожку и увеличить плотность записи данных. BD только для чтения, например, для просмотра художественных фильмов в формате высокой четкости, а также для записи с возможностью перезаписи, способная в однослойном варианте вместить 27 гигабайт информации, в двухслойном, соответственно, 54 гигабайта. И это только начало Blu-ray эпохи.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Новости экономики. На конкурсе «7 чудес России» первое место занял стабилизационный фонд. Никто его не видел, никто его не тратил, но зато все знают о его существовании. Разве это не чудо? Деньги есть, а разворовать их нельзя.
1: Значит так, больной. Операция по удалению вашего аппендикса прошла успешно, но с небольшими осложнениями.
2: Доктор, а я ходить-то смогу?
1: Ходить сможете, только вас с таким носом никуда не пустят.

0: Господи, да у тебя тени под глазами. Опять пил всю ночь, да? Да.
1: Ой, хреново мне. Дотерплю до обеда, а там похмелюсь, что ли.
2: Вы прослушали радиоспектакль «Тени исчезают в полдень».
0: Холмс, я, конечно, понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда, я не понимаю.
3: Элементарно, Ватсон, чтобы лорд его не искал.

0: чувствуешь, что глупеешь, не огорчайся. Поглупеть может только умный.
1: Реклама. А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И как всегда, одну самую крутую новинку я для вас приберегла, чтобы послушать ее вместе с вами отдельно. Трек «Эти витражи» — третья премьера Лизы в этом году. Первые два ее трека «Проще» и «Зодиак» собрали в 2026 году в сумме более 400 тысяч эфиров. Получится у «Елки с витражами» такая же хитовая история, как и с первой парой треков, я не знаю. Но от всей души желаю ей поскорее возвратиться на олимп популярной музыки.
0: Пятое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертом месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорила, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте и по данным топ-хит в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы сегодня еще вернемся, ну а пока встречайте «Намек на нас».
0: Четвертое место.
2: Силен в арифметике, и мой пример весь не без укоризни. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание, жизнь.

0: Хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, наша бронза сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек уже прозвучал на радио 450 тысяч раз. И Марина сегодня главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Но впереди еще месяцы борьбы за поп-корону. А прямо сейчас я включаю ее один из самых главных радиохитов 2026 года. Слушаем.
0: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: А сейчас нам предстоит встреча с Таней Ткачук, солисткой группы «Моя Мишель». Между прочим, «Моя Мишель» по данным топ-хита уже третий год подряд входит в топ-20 самых любимых в народе радиозвезд. И это не случайно. Хит «Иногда», которому только что исполнился годик, прозвучал в российском музыкальном эфире более 1 миллиона раз. Это потрясающая цифра, о которой мечтает большинство артистов. Ну а я думаю и надеюсь, что трек «На малиновой луне» ждет та же участь суперхита, и с удовольствием включаю его для вас прямо сейчас.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И сегодня я отдаю золото супер коллаборации Мота Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Парни записали лирический хит «Шаде», с которым случилось редкое, почти невероятное событие. Он уже которую неделю одновременно возглавляет и радио, и интернет-чарт России. Если все так и пойдет дальше, то вот он, один из главных хитов 2026 года. Встречайте «Шаде» на самой верхней золотой строчке нашего чарта.
0: Лидер «Топ Хит»

0: Друзья, это был топ-хит-чарт и Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Спасибо, что вы провели этот час со мной. Обязательно подпишитесь на меня в соцсетях и, конечно, не забывайте заходить на топ-хит, где всегда найдется самая новая и самая лучшая музыка. Будьте здоровы, всем мира, добра, любви. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Чимали, 19 часов.
1: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Лоток для яиц или ячейка. Идея делать лотки из прессованного волокнистого материала принадлежит американцу Мартину Кизу. В начале 20 века он пытался прессовать лотки из дерева при помощи пара. Вскоре он понял, что проще использовать опилки, которым можно придать любую форму. Так он создал простой и дешевый способ производства упаковочного материала. Несмотря на то, что многое изменилось с 1930-х годов, картонные лотки для яиц остались точно такими же.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Кузнезя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Твое лето. Твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пастила. По предположению одних историков, на Русь она пришла с Востока, другие считают, что это блюдо истинно русское. Но не будем увлекаться прениями по этому поводу, поговорим лучше об истории пастилы, а также ее полезных свойствах. Изготовление на Руси этого вкусного лакомства началось в XIV веке. Так как изначально пастилу делали из антоновских яблок, исконно русского сорта, то и развитие ее было региональным. Чуть позже в изготовлении пастилы начали применять яблоки других сортов. Для создания лакомства пробовали использовать различные ягоды. Но она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Однако, если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе пастилы, был мед. Сахар в этой истории появился только в 19 веке. Вид сладости, изготовленный из сахара, был намного привлекательнее, чем из меда, в связи с лучшей его кристаллизацией. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. И хотя ее рецепт держался в тайне, все же иностранцам удалось его выведать. Французы, добавив в состав пастилы взбитый белок, получили новую сладость – зефир.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый древний компьютер был изобретен в первом веке до нашей эры. Его название – антикитерский механизм. Его нашли, среди прочих, в 1900 году на затонувшем античном римском корабле недалеко от острова Антикитера. Археологи, осматривая находки, внезапно обнаружили, что некоторые из них являются фрагментами механизма. Артефакт активно изучали с 1951 года, когда английский историк Дерек Джон Дассула Прайс заинтересовался им, обосновал и доказал, что механизм представляет собой календарь, а также астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Это самый древний аналог компьютера, первая известная механическая вселенная, планетария, астрономические часы. Механизм создавался с тщательно разработанными и изготовленными бронзовыми шестернями с зубьями треугольной формы, созданными для выполнения определенных математических расчетов, позволяющих пользователю найти положение небесных тел на небе. Фактически размеры шестерни оптимизированы для минимизации трения, давая необходимую прочность, позволяющую использовать прибор без прерывания работы и без использования подшипников. При изготовлении механизма были использованы разные сплавы меди с оловом и свинцом. Шестерни сделаны из более твердого сплава, зубья закалены. Пластины же механизма, на которых написаны инструкции, были сделаны из более мягкого материала. Сейчас антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев, слушайте мои песни.

0: 4 часа.
1: Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Твое лето. Твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, торжественно отметили в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло в 1487 году, предоставили патриоты немецких сосисок. В начале 19-го столетия, благодаря иммигрантам из Германии, технология изготовления сосисок попала в США. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем вставить в нее сосиску? Немецкие иммигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860 году начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте, но сосиски часто скатывались с ломтя хлеба и падали на землю. И вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. Однако историк кулинарии Берри Поппик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски с собачьими фургонами, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Поппику даже удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895 году. В нем студенты называли сосиски горячими собаками.
1: Бытовые истории.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.